0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис». Здесь хорошо всегда. 103.6 FM.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: happy.
1: В любое время, в любом месте золотые хиты на радио Мегаполис.
2: На-на-на.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Самаре 7 часов утра.
3: Здравствуйте. В России предложили запустить ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал». С инициативой выступила партия ЛДПР. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Суть в том, чтобы выплачивать семьям деньги на каждого ребенка школьного возраста специально для подготовки к новому учебному году. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплата. С подобными инициативами Госдума выступает почти каждый год перед 1 сентября. Но не от идея так и не была реализована. В Чапаевске пятерых детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире. В полицию обратились жители многоэтажки. Они нашли на лестничной клетке раздетую маленькую девочку. Выяснилось, что в захламленной квартире проживали пятеро несовершеннолетних, их мать и отчим. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим – наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения, сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования. Но локально Центр избирком решил протестировать технологии в Кинеле. Выборы депутатов государственной и Самарской губернской думы пройдут с 18 по 20 сентября. Жаркая погода задержится в Самарской области до конца недели. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня днем преимущественно без осадков и до плюс 29. В среду и в четверг будет солнечно и до плюс 28 градусов. В конце рабочей недели столбики и термометров вновь поползут вверх. Так в пятницу и в выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34 градусов, сообщает Приволжский гидрометцентр. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Отличного вам старта нового дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, 12 минут 8 в Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника, на календаре 4 августа. Плюс 20 сейчас за окном, днем разогреется до 26-28, осадков не предвидится. Что астрологи обещают нам на этот день, мы послушаем меньше, чем через 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, свободно на дорогах, крупных пробок не наблюдается вообще. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: «Золотые хиты» на радио «Мегаполис» в Самаре 7 часов 16 минут. В чем признался один из прославленных режиссеров Голливуда, лауреат «Оскара» Гильермо дель Торо? Это совсем не связано с кино. Узнаем через 5 минут примерно на радио «Мегаполис». А сейчас на 103.6 FM. Анна Романова и гороскоп на сегодняшний вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 22 минуты, за окном плюс 20 градусов. На 103.6 FM слушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds, ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
0: Ну или после работы, с тем, чтобы, что называется, разгрузить голову. Ну а мы пока на старте нового рабочего дня, и помогает нам войти в нужный ритм. Любимая музыка на радио «Мегаполис». Прямо сейчас послушаем один из признанных суперхитов этого года. Оливия Дин, «So Easy» на радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде на сегодня в течение дня. Малооблачно будет в Самаре, без осадков, ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 43 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра вторника на календаре 4 августа. Сегодня необычная дата. Отмечается День одиноких работающих женщин. Как она появилась, Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио Мегаполис. 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла загружено движение. Почти свободные дороги. Но, тем не менее, есть заторы, в частности, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Московском шоссе от Николая Панова до Луначарского.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 7 часов 48 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Пауло. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко – «Юдиф, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, 103.6 FM, Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей после прогноз погоды, а сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, за окном плюс 22 градуса, днем ожидается до 26-28 и без осадков. Радио Мегаполис с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли проект о большей прозрачности в сфере ЖКХ. Если документ примут, в госсистеме будут публиковать информацию о состоянии коммунальных сетей, их износе, авариях, нарушениях, а также о том, как формируются тарифы. Депутаты уверены, что это поможет людям лучше понимать, за что они платят, и усилит контроль за расходованием средств. Ранее в Госдуме предлагали обязать коммунальные компании регулярно отчитываться о доходах и расходах. Эта поправка еще не рассматривалась. Wildberries потерял до 22% своих складов из-за атак беспилотников. Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты аналитиков Data Insight. По оценкам экспертов, ущерб селлеров маркетплейса приближается к 300 миллиардам рублей, а число продавцов, которые понесли убытки, может достигнуть нескольких сотен тысяч. Туристы из Самарской области предпочитают ездить в Турцию, Абхазию, Египет, Грузию, Китай и Вьетнам. Об этом свидетельствуют данные роуминга Мегафона. По данным сотового оператора, у путешественников также растет интерес к экзотическим маршрутам. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии. Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. А вот на Карибы, в частности на Кубу и Доминикану, самарские туристы стали ездить реже. Осадков в ближайшие 5 дней в Самарской области не предвидится. Сегодня до плюс 29, в среду и четверг будет солнечно и до плюс 28 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха достигнет 34 градусов. По данным Гисметео, с воскресенья 9 августа в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. Банк России сегодня выпустит в обращение монеты с лесной кошкой, морской уткой и ушастой ящерицей. Серия посвящена представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства. Номинал монет 2 рубля, тираж каждой 5000 штук. Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала решение WTA о проведении обязательного гендерного тестирования спортсменок. Она добавила, что согласится пройти эту процедуру. 20 июля стало известно, что WTA включила требование об обязательном однократном прохождении тестирования на наличие гена мужской Y-хромосомы для допуска к соревнованиям под своей эгидой. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 10 минут 9 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать, желаю вам хорошего утра. Вторник на календаре, 4 августа. Битломанам приготовиться. Ожидается выход легендарнейшего альбома «Ливерпульской четверки» в обновленном, модернизированном качестве. Об этом подробнее в ближайшие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
4: И еще более 45 европейских аттракционов.
5: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Пора вновь рассказать о дорожной обстановке в Самаре. На 3 балла сейчас загружено движение в городе. Сильнее всего на улице Аврора, от Добиенко до Мариса Тереза, на Революционной, от Печорской до Московского шоссе, на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой и на улице Победы, от Металлистов до проспекта Кирова.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим, на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 20 минут, на улице плюс 22. А на 103.6 FM мы послушаем снова Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня «Little Girl», записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
0: Добавлю предварительные даты релиза расширенной версии альбома 2 октября нынешнего года.
4: Реклама.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: конечно же, вы.
1: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 8.32, сейчас на улице плюс 22 градуса. Через минуту поговорим подробнее о погоде на сегодняшний вторник. Прежде краткий выпуск новостей. На радио Мегаполис 103.6 FM.
2: Здравствуйте. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. В правительстве подтвердили получение обращения и сообщили, что перенаправили его в Минтранс и МВД. Чапаевские 5 детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире вместе с матерью и отчимом. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим – наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Жаркая погода задержится в Самарской области на неделю. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. До четверга прогнозируется около плюс 28 градусов. В пятницу и в выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты, выяснил сервис «Суперджоп». 14% респондентов смогут прожить без дохода меньше месяца, каждый пятый опрошенный – от 1 до 2 месяцев. При этом отмечается, что более трети жителей региона не имеют накоплений.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер северный, северо-западный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.43 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра, вторник, на календаре 4 августа. История о том, как в этот день, в 1994 году, был арестован создатель МММ Сергей Мавроди, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Что сейчас на дорогах Самары, посмотрим на 4 балла. Они загружены по данным Яндекс.Карт. Длиннее всего пробки на Южном мосту, от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе, на Заводском от Профильной до 22-го Парсъезда, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова, еще на Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM, 8.49, Самаре. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 1994-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогула заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная, без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, плюс 23 за окном, днем до 26-28 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Облсуд оставил без изменений приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве, и суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Используя служебное положение, экс-топ-менеджер оплачивала товары и услуги для личных нужд за счет средств аэропорта и его аффилированных организаций. Афера продолжалась несколько лет. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра Wildberries могут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Для работников склада открыли консультационные пункты, где им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности, специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование. В Самарской области появятся роботы-курьеры. Они будут доставлять горожанам еду и посылки. Губерния вошла в число 35 регионов для реализации проекта. Эксперимент будет длиться 3 года. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Ранее компания заявляла о планах расширить присутствие за пределы Москвы и выйти в другие российские города. Стоимость минимального школьного набора в июле достигла 18 900 рублей. За год цены выросли примерно на 6%, выяснили аналитики Чек-индекса. В набор входят форма, рюкзак, рубашка, обувь, футболка, дневник, тетради и пенал. При этом сильнее всего подорожали дневник и пенал на 12%. По данным ведомостей, 28% опрошенных планировали потратить на подготовку к школе более 25 000 рублей. Турция, Абхазия и Белоруссия возглавили список популярных летних направлений для отдыха у россиян. Об этом сообщили агентству РИА в РСТ. Так, в Турции проживание в среднем обойдется в 12,5 тысяч за сутки, в Абхазии – 8 тысяч рублей, а в Белоруссии – в 10 тысяч. В топ-10 популярных зарубежных направлений также вошли Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай. «Акрон» и «Крылья Советов» сегодня начинают выступление в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Тольяттинцы в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ в Самаре примут Ростов. Встреча начнется в 17:15. Чуть позже «Крылья Советов» в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо». Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер северный и северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 9:08 в Самаре. Радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Сегодня вторник, 4 августа. На улице сейчас +23 градуса. Невероятный вопрос. На Радио Мегаполис начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Два билета в кино получит победитель невероятного вопроса, который звучит сегодня так. Внимание! Опрос показал, только половина из нас решатся одолжить это своему приятелю или подруге. Повторю, как показал опрос, только половина из нас решатся одолжить это своему приятелю или подруге, что не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо. Как вы думаете, 25-070-21, звоните, предлагайте версию. Удачи, 25-070-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Крупнее всего заторы на Заводском шоссе от Профильной до Кабельной и от проспекта Кирова до Кабельной, на Соколова от Лесной до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
6: Бьется сердце, скорость набирает киловатт.

0: 9.17 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где разгадываем невероятный вопрос. Как показал опрос, только половина из нас решатся одолжить это своему приятелю или подруге, что не каждый даст даже лучшему другу, даже если очень надо ему. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, может быть автомобиль?
0: Автомобиль? А вы доверили бы? Есть кому можно доверить автомобиль? Приятель,
1: подруга?
0: Ну, смотря подруга?
1: Какая ситуация, да, возможно.
0: Да, действительно, речь об автомобиле. Вы абсолютно правы, с первой же попытки угадали. Как показал опрос, только половина из нас решится одолжить своему приятелю или подруге автомобиль. Как зовут вас?
1: Меня зовут Дмитрий, я с улицы Алабино. Разгадал невероятный вопрос.
0: Дмитрий, поздравляю, молодец, блестящий. Получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы. День тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: суперхит уходящего, но, к счастью, еще не закончившегося лета. Daisy Swims, Mr. Know-It-All на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. 9:23 в Самаре. На улице сейчас плюс 24 градуса. Днем обещают до плюс 28. Осадков не предвидится. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Dead Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару зло лобных птичек перед работой.
4: Реклама.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Став

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: You can't touch this.

0: can't touch this. Can't touch this. На радио Мегаполис «Золотые хиты», в Самаре половина десятого. Уже разгадан сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Как показал опрос, только половина из нас решатся одолжить это своему приятелю или подруге, даже если очень надо. Правильный ответ – автомобиль, сказал нам Дмитрий с улицы Алабина и выиграл два билета в кинотеатр «Синема Парк». По утрам в будни после 9 задаю я невероятный вопрос. Завтра очередной прозвучит, и, возможно, вам повезет найти на него правильный ответ. Желаю удачи. Через минуту поговорим о погоде на сегодняшний вторник, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд оставил в силе приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Женщину осудили на 3,5 года за хищение более 10 миллионов рублей. В Самаре нашли подрядчика для ремонта улицы Дачной. Работы по обновлению проезжей части на участке от Чернореченской до Пензенской должны завершить до 15 октября. На торги заявился лишь один участник, он и получит подряд за 10,5 миллионов рублей при начальной цене в 12 миллионов. Самарский Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых уведомлениях от его имени. В электронных письмах с QR-кодами мошенники требуют оплатить почтовые услуги, перейдя по ссылке. К выходным в Самарской области вернется знойная погода. Температура поднимется до плюс 34 градусов. Осадки не ожидаются как минимум до субботы. ЦБ зафиксировал изменения потребительского поведения россиян. Граждане откладывают крупные покупки, переходят на маркетплейсы и отдают предпочтение дешевым или подержанным вещам.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: диско.
1: 9.42 в Самаре, радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам. Сегодня вторник, 4 августа. Отмечается сегодня необычная дата, день одиноких работающих женщин. Об этом Катя Григорьева подробнее будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
2: Реклама.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните. 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
1: Какая ситуация на дорогах Самары? Давайте посмотрим. На 4 балла загружено движение по данным Яндекс.Карт. Самые большие скопления транспорта на Заводском шоссе от профильной до 22-го парсъезда. На Ракитовском шоссе от ЗС до проспекта Карла Маркса и от Олимпийской до проспекта Карла Маркса. На Нововокзальный еще от Московского шоссе до Новосадовой.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

9 часов 57 минут в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежие новости, прогноз погоды. А прямо сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 25 на улице днем, до 28 без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В России разработан прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Этот вид злокачественных опухолей считается самым распространенным и в первую очередь опасен для курильщиков. Испытания вакцины проводятся в центре имени Гамалеи, рассказал ТАСС академик Александр Гинзбург. По его словам, все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Бизнес попросил о льготах продавцам Wildberries после атак на склады маркетплейса. С инициативой в правительство обратились активисты «Опоры России». Они предложили дать пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам до конца года. Также бизнес просит временно не штрафовать пострадавших за задержку налоговой отчетности и создать систему страхования товаров и складов от последствий атак беспилотников. По оценке экспертов, ущерб продавцов Wildberries уже достиг 280 миллиардов рублей. Между тем, самарские региональные власти обсуждают возможные меры поддержки после пожара на складе Wildberries в Новосемейкино. Запущенные консультационные пункты для потерявших работу сотрудников центра и горячая линия для предпринимателей. НАСА намерена продлить договор с Роскосмосом о перекрестных полетах экипажей на МКС. Новое соглашение может быть рассчитано еще на 1-1,5 года. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что совместные полеты российских и американских экипажей продолжатся до завершения эксплуатации МКС, то есть до 2030 года. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. В ближайшие три дня будет ясно и до плюс 29. А вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34 градусов. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В воскресенье 9 августа в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме, рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что основные пути передачи энтеровирусов – водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется мыть руки, фрукты и овощи перед употреблением, купаться только в разрешенных местах и употреблять бутилированную воду. Самарские туристы предпочитают ездить в Турцию, Абхазию, Египет, Грузию, Китай и Вьетнам. Об этом свидетельствуют данные роуминга Мегафона. По данным сотового оператора, у путешественников также растет интерес к экзотическим маршрутам. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии. Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. А вот на Карибы, в частности на Кубу и Доминикану, самарские туристы стали ездить реже. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 9 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем об одной метаморфозе на российском авторынке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 ЭТ8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10.22, вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вторника, на календаре 4 августа. За окном сейчас плюс 25 до 28. Днем ожидается без осадков. На 103.6 FM слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня «Little Girl», записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
4: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Половина 11 в Самаре. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. На улице сейчас плюс 25. О погоде более обстоятельно мы поговорим через минуту примерно. А сейчас на 103.6 FM Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области начнут работать роботы-доставщики. Губерния вошла в число 35 регионов для реализации проекта. Эксперимент будет длиться 3 года. Минимальный школьный набор в июле подорожал до 18 900 рублей. Рост за год составил около 6%. Сильнее всего выросли цены на дневник и пенал на 12%, отмечают аналитики чек-индекса. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра «Wildberries» смогут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Telegram снова появился в магазине Apple. Причину, по которой приложение временно исчезло из App Store, в мессенджере не объяснили. Ранее пользователи айфонов заметили, что Telegram пропал из поиска в App Store в нескольких странах, а ссылка на приложение специального сайта не открывалась. Новый розыгрыш Кубка России по футболу стартует сегодня для клубов РПЛ. В рамках первого тура «Акрон» в Самаре примет Ростов, а «Крылья Советов» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня малооблачно, будет осадков не предвидится. Ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 10 часов 49 минут. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
4: Самара 103.6 FM. Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11.01, плюс 25, на улице днем до 28, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России перестали открываться сайты отечественных банков. О проблемах сообщают пользователи иностранных браузеров, таких как Chrome, Firefox и Safari. Проблема затронула Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк. По данным РБК, это связано с отзывом зарубежных сертификатов, которые подтверждают подлинность сайта и защищают соединение. Эксперты говорят, что из-за санкций банки переходят на сертификаты Минцифры, но они не поддерживаются иностранными браузерами. Из-за этого доступ к интернет-банкингу становится недоступен. Новые правила

0: Перевозки багажа в такси и автобусах начнут действовать в Самарской области с сентября. Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных. Собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы – в контейнере с глухим дном. Перевозка оружия допускается только в чехлах и упаковке. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии. Партия «Справедливая Россия» готовит законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу, пишет агентство РИА. По данным социального фонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. В Самарской области мошенники начали пугать пенсионеров обнулением стажа. Горожане жалуются на происходящее в соцсетях, передает «Комсомолка». Незнакомцы звонят пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками социального фонда, сообщают, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Новый розыгрыш Кубка России по футболу стартует сегодня для клубов РПЛ. В рамках первого тура «Крылья Советов» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Акрон» в Самаре примет «Ростов». Тольяттинцы на старте чемпионата России потерпели два поражения подряд, пропустив 7 мячей и не заработав ни одного очка. У «Ростова» ситуация выглядит лучше. В матче первого тура они проиграли, но во втором победили родину, забив 4 мяча. Начало матча «Акрон-Ростов» в 17 часов вечера. Встреча в Каспийске между «Крыльями Советов» и «Махачкалинским Динамо» начнется в 19:30. Прямую трансляцию этой встречи будет вести Матч ТВ. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. Сегодня в Самаре малооблачно, будет без осадков, ветер северный и северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Life. Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Прекрасного продолжения дня вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис. Только что певец Кайра, Сава. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать на календаре 4 августа. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM 3 хита подряд. В том числе новая песня Милен Фармар «Все-таки Ле Тур». Скоро уже на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Медведь».

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: и Type на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. 11.33 в Самаре, в продолжение часа на 103.6 FM. Снова 10 минут музыки без перерывов. Бенсон Бун на подходе. Mystical Magical. А сейчас новости коротко на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. В Самарской области прорабатывают меры поддержки после пожара на складе Wildberries. Ряд решений уже принят. Запущены консультационные пункты для потерявших работу сотрудников центра и горячая линия для предпринимателей. Самарский облсуд оставил в силе приговор бывшему финансовому директору аэропорта Курумыч. Экс-топ-менеджер была признана виновной в хищении 10 миллионов рублей. Суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. В Сербии из-за засухи обмелел Дунай. На поверхность показались затопленные обломки военных кораблей, затонувших еще во время Второй мировой войны. Некоторые из них обещают поднять в ближайшее время, остальные уже доставлены на берег. Российские синхронистки завоевали золотую медаль чемпионата Европы в произвольной программе командных соревнований. Второе место заняла сборная Испании, третья – итальянская команда. Чемпионат Европы проходит в Париже, турнир завершится 16 августа.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня малооблачно будет, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Сэм Смит на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через минуту мы начнем слушать хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Подборки этого часа Pink и Night Rus, Just Give Me a Reason, Scorpions и Touch by Touch от группы Joy.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Здравствуйте. На улицах городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам, соблюдая ограничения скорости. Эксперимент продлится 3 года и затронет 35 регионов. Посты власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Ранее компания заявляла о планах расширить присутствие за пределы Москвы и выйти в другие российские города. Минтранс меняет правила хранения забытых в транспорте вещей. Приказ вступит в силу с 1 сентября. После этого предметы, забытые в наземном общественном транспорте, будут хранить бесплатно в течение суток. Затем перевозчик сможет брать за это деньги. Размер не уточняется, пишет ТАСС. Если водитель или кондуктор найдут оставленные вещи, они должны передать их на хранение в конечном пункте маршрута. Чтобы забрать имущество, владельцу нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Арбитражный суд обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Таким образом, суд поддержал решение первой инстанции. Речь идет о 9 тысячах объектов электроснабжения. Это линии электропередач, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды потребовал прокурор. Соглашение, по которому город передал электросетевое имущество обществу «Самарские городские электросети», было подписано 30 лет назад. Позже городские электросети приобрела Самарская сетевая компания. Последние годы стороны подписывали дополнительные соглашения, в том числе продлевающие срок аренды вплоть до 2046 года. Прокуратура в ходе проверки установила, что арендная плата была установлена ниже рыночной, стоимость объектов была значительно занижена, имущество передавали без проведения торгов. Суд счел, что это создало необоснованные преимущества для одной компании и нарушило права других участников рынка. Эксперты предполагают, что после завершения всех юридических формальностей электросетевой комплекс Самары, скорее всего, передадут системообразующей территориальной сетевой организации «Россети Волга». Осадков в ближайшие 5 дней в Самарской области не предвидится. Сегодня до плюс 29, в среду и четверг будет солнечно и до плюс 28. В пятницу и субботу температура воздуха достигнет плюс 34 градусов. По данным Гисметео, с воскресенья 9 августа в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. На российском рынке труда растет спрос на сотрудников старше 40. Как свидетельствуют данные кадровой компании Cornerstone, в последние полгода 75% руководящих вакансий закрыли именно кандидаты этой возрастной категории. Кроме того, работодатели все чаще ищут профессионалов с опытом работы от 15 лет. По оценке HR-экспертов, для компании определяющим фактором становится не возраст соискателя, а умение руководить, выстраивать процессы и оперативно включаться в задачи. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 5 августа, в среду. В Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Эд Ширан, радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего продолжения вторника вам желаю на календаре 4 августа. Минут через 5 Анна Романова будет рассказывать о 10 интереснейших фактах, о еще одном любимом летнем лакомстве, помимо арбуза, о котором говорили вчера, о дынях. Перед этим Алена Свиридова с легендарным розовым фламинго. Через минуту буквально на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели.
1: Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Алена Свиридова на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM «Дуа Липа» с суперхитом «Гудини». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова вместе с нами.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуар де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфически сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: мои слова.
1: Группа «Ночные снайперы» на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего, половина первого в Самаре в продолжении часа на 103.6 FM. Только музыка на протяжении 10 минут. На очереди уже суперхит Леони Калама Скотта «Stay». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. В Самарской области с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа. Так, таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Отдельно в новых правилах прописаны условия провоза колясок, животных и оружия. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Неофициальные показы «Одиссеи» вышли в лидеры российского проката. По данным газеты «Известия», новинку Кристофера Нолана показывают под прикрытием короткометражных фильмов. Суммарно такие сеансы за выходные собрали более 90 миллионов рублей. «Акрон» и «Крылья Советов» сегодня начинают выступление в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Тольяттинцы в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ в Самаре примут Ростов. «Крылья Советов» в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».
1: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в среду, 5 августа, переменная облачность ожидается в Самаре, осадков не обещают. Ветер северо-западный, северный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 26 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Таркан на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM «Золотая коллекция» радио «Мегаполис». С тройкой главных хитов разных десятилетий мы услышим «Хозера», «Take Me to Church», «Summer Sun» от группы «Texas» и «Johnny Hates Jazz».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Тюми, это Алок и Халид. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром 7:00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы будем слушать с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-800-273-2010.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширится со 120 до 240 часов. Правда, такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте. Если такого документа нет, действует старый лимит 120 часов в год. Начиная с 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час. Также остается в силе правило, позволяющее работнику по его желанию вместо повышенной оплаты получить дополнительное время отдыха. Самарский облсуд оставил без изменений приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве. Суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Используя служебное положение, экс-топ-менеджер оплачивала товары и услуги для личных нужд за счет аэропорта и его аффилированных организаций. Афера продолжалась несколько лет. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра «Вайлдберрис» могут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Для работников склада открыли консультационные пункты, где им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности, специалисты

0: специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме. В Роспотребнадзоре напоминают, что основные пути передачи энтеровирусной инфекции – водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением, купаться только в разрешенных местах. Самарская область в конце рабочей недели ждет очень жаркая погода, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. До четверга включительно будет ясно и до плюс 29, а вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В Самарской области с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа. Так таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Отдельно в новых правилах прописаны условия перевоза колясок, животных и оружия. Девятиклассники в ходе ОГЭ по истории будут выполнять задания, полностью соответствующие содержанию новых, единых государственных учебников. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Изменения в федеральную образовательную программу основного общего образования вступают в силу 1 сентября. В министерстве подчеркнули, что преподавание истории по всей стране ведется по единой программе. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 5 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли

0: 8-373-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
6: Финансовая услуга предоставляется АО «ПТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками? Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Дяди и тети, очень важно.

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Let's do this, gangster.

0: 8-373-20-10.
1: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 5 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. Центр Юстасу.

0: самые счастливые люди на Земле те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия.
1: Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.

0: 8-373-20-10.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: 8-800-273-2010.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
4: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. 5 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. До плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Медведь».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В среду, 5 августа, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3,8 метров в секунду. Ближайшей ночью до 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте – золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дымной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио и Мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. 5 августа в среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 24-26.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.
6: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 5 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
2: Альта Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 5 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните. 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой «Плюша Делюкс». Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов. Всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Дом у «Космопорта-2» сдам! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 5 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
3: На радио Мегаполиса погоде. Завтра, 5 августа, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама.
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. Под ней бессменный хоровод. Ты просто

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.